слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: FM. УФМ. На 107.9 FM.
1: Нам необходимо на-на-техно-на-на-техно-техно-техно.

Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

совершенно.

слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

0: I say a little prayer for you.
1: Радио. Радио. УФМ.

0: реклама на UFM.
1: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Реклама на UFM 8-909-45-00-30.

Дай мне слово, что мы остановимся. Дай мне слово, что мы успокоимся. Что закончатся гонки истерика. И что новая жизнь с понедельника.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Российские работники по трудовому законодательству имеют право уволиться во время больничного, причем дни временной нетрудоспособности включаются в период обязательной отработки, рассказала RT, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. Для увольнения нужно подать письменное заявление, причем его можно направить по почте с уведомлением о вручении. Общий срок предупреждения составляет 2 недели, и он начинает отсчитываться со следующего дня после того, как работодатель получил заявление, пояснила Санина. Дни больничного входят в этот срок, поэтому выходить на работу ради отработки не нужно. Если после подачи заявления человек дольше 2 недель находится на больничном, то переносить дату увольнения работодатель не может. Трудовой договор разрывается строго в установленный день. Во второй половине июля и в начале августа численность комаров резко увеличивается, а сами насекомые становятся наиболее активными. Об этом сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, член Общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров. По его словам, именно на этот период приходится пик численности комаров и максимальное количество их нападений на людей. Особенно заметно это в крупных городах, где есть пруды, а также в населенных пунктах, расположенных рядом с водоемами. Федоров пояснил, что в первой половине лета личинок комаров сравнительно немного, однако к концу июля их количество значительно возрастает. В этот период насекомые становятся наиболее агрессивными, особенно после дождей и вблизи водоемов. И в завершении выпуска официальная новелизация полнометражного игрового фильма «Смешарики. Сквозь вселенные» поступила в продажу 23 июля текущего года. Автором литературной адаптации стала писательница Мария Якунина. В центре сюжета дуэт Кроша и Ежика. Их дружба становится опорой в ситуации, когда привычные подсказки не работают, а решение нужно принимать немедленно. В книге узнаваемая интонация мира смешариков сочетается с научной фантастикой, космическим экшеном и загадкой на границе 2 реальностей. Новелизация станет первой в серии «Смешарики. Махаон», посвященной новому фильму. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: реклама на UFM.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
8: Реклама на UFM 8-909-45-00-30.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Радио. УФМ.
2: УФМ. Реклама на УФМ.
3: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
4: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
5: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио Усть-Лабинск FM. Дорожные новости.
1: За 14 лет автомобили в России подорожали в 4 раза. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне стали чаще попадать в аварии из-за выезда на встречку. По статистике, с начала года по этой причине произошли больше 1700 ДТП. Это почти в полтора раза больше, чем годом ранее. ДТП на встречке почти всегда тяжелое. Количество жертв и пострадавших тоже растет. Среди причин называют проблемы организации дорожного движения, большое количество дорожных ремонтов на трассах и погоду. В начале года во многих регионах прошли аномальные снегопады. Количество аварий в этот период выросло. За 14 лет автомобили в России подорожали в 4 раза. По данным Российской ассоциации автодилеров, в 2012 году новый автомобиль в среднем стоил 800 тысяч рублей. Тогда за эти деньги можно было купить, например, Volkswagen Polo в топовой версии или Tiguan в базе. Сейчас средний новый автомобиль стоит 3 миллиона 300 тысяч рублей. Правда, и класс у такой машины выше. В этой ценовой категории немало крупных среднеразмерных кроссоверов в богатых комплектациях. Крым можно провести до 200 литров топлива. Местные власти и спецслужбы увеличили разрешенный объем топлива для удобства автотуристов. На полуострове по-прежнему есть сложности с бензином, поэтому лучше запасаться топливом заранее. Учитывайте нюансы. Топливо нужно провозить в канистрах. Объем до 50 литров. Габариты не больше 65 на 75 сантиметров. Тару при въезде проверяют на рентгенаппарате. Большие бочки с собой везти бесполезно. На мост с ними не пустят. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Реклама на OFM.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
2: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
6: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на OFM 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если ветрено летом, зимой будет вьюжень. По прогнозам синоптиков, в пятницу 24 июля в Услабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 28 градусов, ночью плюс 21. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер западный до 4 метров в секунду. Световой день составит 15 часов 2 минуты, слабая магнитная буря.

0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: вечер. А можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте. Откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Морской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Внимание жителей Усть-Лабинска и села Суворовского. Отдел МВД информирует о графике работы участкового уполномоченного. За участком номер 26 города и участком номер 3 села Суворовская закреплен младший лейтенант полиции Евгений Анатольевич Бондаренков. Прием граждан проводится в административном пункте Усть-Лабинска по следующему расписанию. Вторник и четверг с 17.00 до 19.00. Первая суббота месяца с 15.00 до 16.00. Контактный телефон 8 918 003 54 85. При необходимости вы можете обратиться к своему участковому в указанные часы. Усть-Лабинский особенный юбилей. Свой 101-й день рождения отмечает Юлия Кирилловна Кондакова. Женщина с удивительной судьбой и огромным сердцем. В годы Великой Отечественной войны она совсем еще девушкой с 18 лет работала медсестрой в подмосковном госпитале, а затем и на передовой. Юлия Кирилловна спасала раненых при обороне Москвы и Ленинграда, за что была награждена медалями за боевые заслуги и оборону городов. После войны она переехала на Кубань и долгие годы трудилась старшей медсестрой в детской поликлинике. С юбилеем ветерана поздравил глава региона, пожелав ей крепкого здоровья и благополучия. К этим словам присоединяемся и мы. С днем рождения, Юлия Кирилловна! Внимание жителей Краснодарского края! С 1 февраля этого года в регионе действует увеличенная единовременная выплата для военнослужащих, которые заключают контракт с Министерством обороны России. Те, кто подпишет контракт от Краснодарского края, сразу при оформлении получают 3 400 000 рублей. А за первый год службы общая сумма составит уже 6 миллионов и более. Кроме того, для участников специальной военной операции и их семей предусмотрены дополнительные меры поддержки, бесплатные земельные участки, помощь в газификации домов, списание долгов по кредитам и сертификаты на санаторно-курортное лечение. Подробности на сайте контракт23.рф или по телефону 8 800 444 46 23. Уважаемые родители и школьники, обратите внимание, в Усть-Лабинске до конца августа работают летние досуговые площадки для детей и подростков. Каждый будний день с 17 до 20 часов ребят ждут конкурсы, спортивные эстафеты, подвижные настольные игры. Отличная возможность весело провести каникулы и найти новых друзей. Площадки открыты по нескольким адресам. На улице Красной, Чкалова, Центральной, Советской, в городском парке, а также на спортивных площадках по Красно-Форштадтской, Пушкина, на пересечении Продольной, Первомайской и в парковой зоне озера Копытце. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: на 107.9 FM. Реклама на OFM.
1: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
2: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Продажи БУ «Кирпич», шифер «Лес», строительный бой «Дрова». Справки по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: радио. Реклама на УФМ.
1: Вам вставили?
2: А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ты чего такой задумчивый весь день?
7: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
6: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес. Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
8: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
9: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на УФМ.
1: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
3: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если ветрено летом, зимой будет вьюжить. По прогнозам синоптиков, в пятницу 24 июля в Услабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 28 градусов, ночью плюс 21. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер западный до 4 метров в секунду, световой день составит 15 часов 2 минуты, слабая магнитная буря. Here you are again, the same place that you left me. I said I was cool, but I guess it was not. I could

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Председатель Заксобрания края Юрий Бурлачк рассказал о масштабных стройках в сфере водоснабжения и водоотведения. По его словам, на модернизацию очистных сооружений Черноморского побережья направят 91 миллиард рублей. Руководитель кубанского парламента подчеркнул, что пик курортного сезона диктует службам жилищно-коммунального хозяйства особый режим работы. Комфорт и безопасность миллионов отдыхающих и местных жителей напрямую зависит от того, как сработают коммунальщики. Для работников ЖКХ лето остается жарким, вне зависимости от погодных условий, заметил Бурлачка. Он пояснил, что с одной стороны, после весенней распутицы строители максимально интенсивно ведут монтаж и ремонт, завершают старые объекты и запускают новые, но одновременно старые инженерные коммуникации эксплуатируют на износ, что оборачивается частыми авариями. На их устранение приходится срочно стягивать дополнительные бригады и технику. Несмотря на все экономические сложности, обновление водопроводных и канализационных сетей в регионе не сворачивает. По словам председателя ЗСК, в рамках государственных и региональных программ сейчас в работе находится 140 различных сооружений, а также прокладывается более 176 километров труб. Все эти объекты поэтапно ведут строй с 26 по 28 годы. Отдельно Юрий Бурлачк остановился на ключевых проектах. В Краснодаре полным ходом возводят вторую очередь главного канализационного коллектора. Эта стройка решит проблему водоотведения для более чем 1 миллиона 200 тысяч горожан. А вдоль Черноморского побережья запланирована реконструкция сразу 22 очистных сооружений общей стоимостью 91 миллиард рублей. По состоянию на сегодняшний день в Усть-Лабинском районе работают 17 автозаправочных станций. В наличии 92-й бензин на 16 АЗС, 95-й также на 16 АЗС, дизельное топливо на 14 АЗС. Временно не отпускают топливо 2 АЗС. АЗС «Лукойл» в станице Ладожской и АЗС «Лукойл» по адресу Заплотняная, 17Б. Просьба к жителям не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж. Уважаемые жители, начались работы по укладке асфальта на улице Ленина. На время работ на данном отрезке будет ограничено движение транспорта. Прошу водителей выбирать маршрут объезда и следовать указаниям дорожных знаков. Администрация Усть-Лабинского городского поселения напоминает арендаторам земельных участков из госсобственности, расположенных на территории города, о необходимости своевременно оплачивать арендную плату по заключенным договорам. Неуплата влечет начисление пени и грозит недобросовестным арендаторам расторжением договоров аренды земельных участков. Получить необходимую информацию по оплате можно в отделе по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации поселения по адресу город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33 или по телефону 520-29. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: УФМ. УФМ. Радио УФМ на 107.9 FM. Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. 107.9 FM. Реклама на УФМ.
2: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
3: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
4: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 миллионов 400 тысяч рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
5: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
1: Вас обошли ваши конкуренты? значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: вечером. УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск. Минск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM. Реклама на OFM.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
5: Качество, проверенное временем.
4: Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на OFM 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если ветрено летом, зимой будет вьюжить. По прогнозам синоптиков, в пятницу 24 июля в Услабинске и Кореновске переменная облачность, днем до 28 градусов, ночью плюс 21. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер западный до 4 метров в секунду. Световой день составит 15 часов 2 минуты, слабая магнитная буря.

0: «Хороший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радіо УФМ. 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: С 1 июня 2026 года родители в России могут оформить новую семейную выплату, размер которой в отдельных случаях достигает 200 тысяч рублей. Об этом напомнил депутат Михаил Ветров в беседе с RT. По его словам, подать заявление можно через портал госуслуги или Социальный фонд России. Для получения выплаты необходимо соответствовать ряду условий, иметь двух и более детей, соответствовать установленным критериям по доходам и имуществу, а также не иметь задолженности по алиментам. Заявления рассматриваются в течение 2 недель, средний размер выплаты составляет от 70 до 100 тысяч рублей. Однако в некоторых случаях сумма может достигать 200 тысяч. Введение устного экзамена по истории для девятиклассников должно быть тщательно подготовлено и не привести к негативному отношению школьников к этому предмету. Об этом заявил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС. По его словам, подготовка к новому формату экзамена ведется без спешки и с учетом всех возможных рисков для учеников и педагогов. Глава Рособорнадзора отметил, что история является одним из ключевых предметов, а знание истории страны важно для каждого гражданина наряду со знанием русского языка. Глава ведомства добавил, что Минпросвещение обсуждает нововведение с разработчиками экзаменационных материалов и экспертами. В штатном режиме устный экзамен по истории планируется ввести с 2028 года. И в завершении выпуска: около 251 тысячи пользователей с именем Алексей регулярно слушают группу «Руки вверх». Об этом газете.ру рассказали аналитики ВК-музыки и ВКонтакте. 251 092 пользователя с именами Алексей, Леша, Алеша и другими производными слушают группу ВК-музыки. Один из главных хитов коллектива «Алешка» до сих пор остается одним из самых прослушиваемых треков. За последний год песню прослушали более 7 260 тысяч раз. Самыми активными слушателями группы стали жители Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Татарстана, а также Свердловской, Самарской и Ростовской областей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Весь мир танцует!
1: С утра, в обед и вечером. УФМ.
2: Реклама на УФМ.
3: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинатно-польные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
8: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Новости спорта.
1: Защитник Бруклин Нетс Егор Демин был включен во вторую символическую пятерку летней лиги НБА по итогам голосования. 20-летний россиянин набирал в среднем 21 очко за игру. По оценке ESPN, Демин выглядел совершенно другим и гораздо более целостным игроком этим летом, активно атакуя с ведением и уверенно действуя в роли плеймейкера. Руководство петербургского «Зенита», выступающего в единой лиге, объявило о расторжении контракта с 31-летним американским разыгрывающим Ксавьером Муном. Баскетболист выступал за клуб с позапрошлого года, однако в августе прошлого года покинул команду и вернулся лишь в январе. В прошлом сезоне он провел 26 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф единой лиги, в среднем набирая 11 очков. Теперь «Зенитовцы», лишившиеся также Трента Фрейзера, приступят к поиску нового основного разыгрывающего. В летнее трансферное окно ЦСКА ведет активную работу одновременно по двум нападающим – продаже своего и покупке нового. Президент Бока Хуниорс лично позвонил боссам красно-синих по поводу трансфера 25-летнего аргентинского форварда Лусиано Ганду, вымененного у «Зенита» в начале года на Игоря Дивеева. Параллельно армейцы ищут замену и нацелились на нападающего казанского «Рубина» Мерилинда Даку. В агентстве, представляющем интересы 28-летнего албанца, подтвердили интерес со стороны нескольких футбольных клубов, включая ЦСКА, но подчеркнули, что игрок сосредоточен на выступлениях за «Рубин». СМИ сообщают, что московский клуб готов активировать опцию выкупа Даку, которая составляет 10 миллионов евро, а главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдесамов уже одобрил возможный переход. В минувшем сезоне Даку провел за «Рубин» 29 матчей и забил 11 голов, заняв 7-е место в списке лучших бомбардиров РПЛ. Действующий чемпион России «Зенит» продолжает бороться за полузащитника бразильского «Ботафога» Данила. Петербургский клуб готов предложить футболисту зарплату, значительно превышающую ту, которую ему может предоставить бразильский «Палмейрас», сообщает ESPN Brazil. При этом сам 25-летний игрок предпочел бы либо продолжить карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов, либо вернуться в «Палмейрас», за который уже выступал ранее. Потенциальная сумма сделки оценивается в 20-25 миллионов евро, однако его нынешний клуб рассчитывает выручить за этот трансфер не менее 30. «Зенит» же предлагает клубу все 35 миллионов и по 4 миллиона в год самому футболисту. В этом сезоне чемпионата Бразилии «Хавбек» провел 12 матчей, забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Усть-Лабинск FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: УФМ. УФМ. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику «Good Look». Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. «Good Look», Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. «Good Look». Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
6: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: «Городской календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Внимание жителей Усть-Лабинска и села Суворовского. Отдел МВД информирует о графике работы участкового уполномоченного. За участком номер 26 города и участком номер 3 села Суворовская закреплен младший лейтенант полиции Евгений Анатольевич Бондаренков. Прием граждан проводится в административном пункте Усть-Лабинска по следующему расписанию. Вторник и четверг с 17.00 до 19.00. Первая суббота месяца с 15.00 до 16.00. Контактный телефон 8 918 003 54 85. При необходимости вы можете обратиться к своему участковому в указанные часы. Усть-Лабинский особенный юбилей. Свой 101-й день рождения отмечает Юлия Кирилловна Кондакова. Женщина с удивительной судьбой и огромным сердцем. В годы Великой Отечественной войны она совсем еще девушкой с 18 лет работала медсестрой в подмосковном госпитале, а затем и на передовой. Юлия Кирилловна спасала раненых при обороне Москвы и Ленинграда, за что была награждена медалями за боевые заслуги и оборону городов. После войны она переехала на Кубань и долгие годы трудилась старшей медсестрой в детской поликлинике. С юбилеем ветерана поздравил глава региона, пожелав ей крепкого здоровья и благополучия. К этим словам присоединяемся и мы. С днем рождения, Юлия Кирилловна. Внимание жителей Краснодарского края! С 1 февраля этого года в регионе действует увеличенная единовременная выплата для военнослужащих, которые заключают контракт с Министерством обороны России. Те, кто подпишет контракт от Краснодарского края, сразу при оформлении получают 3 400 000 рублей. А за первый год службы общая сумма составит уже 6 миллионов и более. Кроме того, для участников специальной военной операции и их семей предусмотрены дополнительные меры поддержки, бесплатные земельные участки, помощь в газификации домов, списание долгов по кредитам и сертификаты на санаторно-курортное лечение. Подробности на сайте контракт23.рф или по телефону 8 800 444 46 23. Уважаемые родители и школьники, обратите внимание, в Усть-Лабинске до конца августа работают летние досуговые площадки для детей и подростков. Каждый будний день с 17 до 20 часов ребят ждут конкурсы, спортивные эстафеты, подвижные настольные игры. Отличная возможность весело провести каникулы и найти новых друзей. Площадки открыты по нескольким адресам. На улице Красной, Чкалова, Центральной, Советской, в городском парке, а также на спортивных площадках по Красно-Форштадтской, Пушкина, на пересечении Продольной, Первомайской и в парковой зоне озера Копытце. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина 74А.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
5: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107.9. Реклама на УФМ.
1: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Слабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Слабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
7: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Концерн Great Wall обновил мобильное приложение. Это единый цифровой продукт для владельцев Havail, Tank и Way. Теперь из него можно делать покупки в онлайн-магазине, смотреть статистику вождения и получить информацию о гарантии. В приложении по-прежнему можно записаться на сервис, посмотреть историю обслуживания и управлять функциями автомобиля. Открыт предзаказ на Esteo MX. Цена 3 миллионов 900 тысяч рублей. Живые машины появятся у дилеров летом. Esteo MX – это современный, хорошо оснащенный 7-местный кроссовер с классическим автоматом и полным приводом. Машина адаптирована для российской зимы и должна заинтересовать тех, кому нужен баланс цены, комфорта и технологичности. АвтоВАЗ рассматривает возможность выпустить «Ларгус» с вариатором. По словам генерального директора Максима Соколова, все зависит от потребности рынка. Сейчас в Тольятти сомневаются, нужна ли такая машина. В основном «Ларгус» покупают в качестве рабочей лошадки, а не семейного универсала. А регулярную перевозку грузов вариатор не любит. ЗИЛ-5301 больше известен как «Бычок». Машину начали разрабатывать в начале 90-х. Тогда в России начала развиваться рыночная экономика. Нужны были небольшие грузовики для малого бизнеса. Конструктивно «Бычок» оказался неплохой машиной. Но низкое качество сборки и комплектующих не дали модели реализоваться в полной мере. Подробнее историю «Бычка» расскажет статья на портале колеса.ру.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Действующий чемпион России «Зенит» продолжает бороться за полузащитника бразильского «Ботафога» Данила. Петербургский клуб готов предложить футболисту зарплату, значительно превышающую ту, которую ему может предоставить бразильский «Палмейрас», сообщает ESPN Brazil. При этом сам 25-летний игрок предпочел бы либо продолжить карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов, либо вернуться в «Палмейрас», за который уже выступал ранее. Потенциальная сумма сделки оценивается в 20-25 миллионов евро, однако его нынешний клуб рассчитывает выручить за этот трансфер не менее 30. «Зенит» же предлагает клубу все 35 миллионов и по 4 миллиона в год самому футболисту. В этом сезоне чемпионата Бразилии хавбек провел 12 матчей, забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радио УФМ. Радио УФМ.

0: 107 и 9 FM. 107 и 9 FM.
1: Реклама на OFM.
2: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Председатель Заксобрания края Юрий Бурлачк рассказал о масштабных стройках в сфере водоснабжения и водоотведения. По его словам, на модернизацию очистных сооружений Черноморского побережья направят 91 миллиард рублей. Руководитель кубанского парламента подчеркнул, что пик курортного сезона диктует службам жилищно-коммунального хозяйства особый режим работы. Комфорт и безопасность миллионов отдыхающих и местных жителей напрямую зависит от того, как сработают коммунальщики. Для работников ЖКХ лето остается жарким, вне зависимости от погоды. Условий, заметил Бурлачка. Он пояснил, что с одной стороны, после весенней распутицы строители максимально интенсивно ведут монтаж и ремонт, завершают старые объекты и запускают новые, но одновременно старые инженерные коммуникации эксплуатируют на износ, что оборачивается частыми авариями. На их устранение приходится срочно стягивать дополнительные бригады и технику. Несмотря на все экономические сложности, обновление водопроводных и канализационных сетей в регионе не сворачивает. По словам председателя ЗСК, в рамках государственных и региональных программ сейчас в работе находится 140 различных сооружений, а также прокладывается более 176 километров труб. Все эти объекты поэтапно ведут строй с 26 по 28 годы. Отдельно Юрий Бурлачк остановился на ключевых проектах. В Краснодаре полным ходом возводят вторую очередь главного канализационного коллектора. Эта стройка решит проблему водоотведения для более чем 1 миллиона 200 тысяч горожан. А вдоль Черноморского побережья запланирована реконструкция сразу 22 очистных сооружений общей стоимостью 91 миллиард рублей. По состоянию на сегодняшний день в Усть-Лабинском районе работают 17 автозаправочных станций. В наличии 92-й бензин на 16 АЗС, 95-й также на 16 АЗС, дизельное топливо на 14 АЗС. Временно не отпускают топливо 2 АЗС. АЗС «Лукойл» в станице Ладожской и АЗС «Лукойл» по адресу Заплотняная, 17Б. Просьба к жителям не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж. Уважаемые жители, начались работы по укладке асфальта на улице Ленина. На время работ на данном отрезке будет ограничено движение транспорта. Прошу водителей выбирать маршрут объезда и следовать указаниям дорожных знаков. Администрация Усть-Лабинского городского поселения напоминает арендаторам земельных участков из госсобственности, расположенных на территории города, о необходимости своевременно оплачивать арендную плату по заключенным договорам. Неуплата влечет начисление пени и грозит недобросовестным арендаторам расторжением договоров аренды земельных участков. Получить необходимую информацию по оплате можно в отделе по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации поселения по адресу город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33 или по телефону 520-29. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Радио. Радио. Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. 107.9. Радио УФМ.

0: FM. Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Концерн Great Wall обновил мобильное приложение. Это единый цифровой продукт для владельцев Havail, Tank и Way. Теперь из него можно делать покупки в онлайн-магазине, смотреть статистику вождения и получить информацию о гарантии. В приложении по-прежнему можно записаться на сервис, посмотреть историю обслуживания и управлять функциями автомобиля. Открыт предзаказ на Esteo MX. Цена 3 миллионов 900 тысяч рублей. Живые машины появятся у дилеров летом. Esteo MX — это современный, хорошо оснащенный 7-местный кроссовер с классическим автоматом и полным приводом. Машина адаптирована для российской зимы и должна заинтересовать тех, кому нужен баланс цены, комфорта и технологичности. АвтоВАЗ рассматривает возможность выпустить «Ларгус» с вариатором. По словам генерального директора Максима Соколова, все зависит от потребности рынка. Сейчас в Тольятти сомневаются, нужна ли такая машина. В основном «Ларгус» покупают в качестве рабочей лошадки, а не семейного универсала. А регулярную перевозку грузов вариатор не любит. ЗИЛ-5301 больше известен как «Бычок». Машину начали разрабатывать в начале 90-х. Тогда в России начала развиваться рыночная экономика. Нужны были небольшие грузовики для малого бизнеса. Конструктивно «Бычок» оказался неплохой машиной. Но низкое качество сборки и комплектующих не дали модели реализоваться в полной мере. Подробнее историю «Бычка» расскажет статья на портале колеса.ру.

Ночь, дождь и тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: FM. 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
2: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
3: Навел на тебя прицел, проваливай пока цел. Сердце мое.

0: слушаете радио Усть-Лабинск FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В Госдуму внесен законопроект об отмене пенсионной реформы и возврате прежнего возраста выхода на пенсию. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на депутата Сергея Миронова. Авторами инициативы выступили все депутаты партийной фракции. Они предлагают вернуть возраст выхода на страховую пенсию по старости к показателям 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Кроме того, законопроект предполагает мораторий на пересмотр этих возрастных планок до начала 35 года. Миронов утверждает, что в 2018 году повышение пенсионного возраста вызвало негативную реакцию со стороны граждан и не сопровождалось общественной дискуссией. Он также заявил, что решение было принято без профессиональной экономической, социальной и демографической экспертизы. Большинство мужчин лояльно относятся к тратам женщин на красоту, но с оговорками. 48% считают, что такие расходы уместны, но должны оставаться умеренными. Еще 19% готовы финансово поддерживать их без ограничений. Пятая часть опрошенных мужчин считает это личным делом женщины. 14% готовы оплатить подобные траты как подарок, но не

не на регулярной основе, и только 4% признаются, что расходы на красоту их раздражают. При этом мужчины заметно недооценивают реальные расходы женщин на красоту. 40% уверены, что россиянки тратят на себя не более 5000 рублей в месяц. Еще 35% называют сумму от 5 до 10 тысяч рублей. Каждый пятый предполагает, что расходы составляют от 10 до 20 тысяч. И только 5% допускает, что женщины могут тратить более 20 тысяч рублей в месяц. И в завершении выпуска: в Москве завершились съемки новой экранизации повести народного артиста России Карена Шахназарова «Курьер». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «Кинотека». Выход картины приурочен к 40-летию оригинальной ленты, которая отмечается в 2027 году. Главную роль 17-летнего Ивана исполнил Денис Косиков. В фильме также снялись Александра Тихонова, Владислав Воробей, Филипп Янковский, Анна Михалкова, Анастасия Немоляева, Ростислав Гершауэр и другие. В одной из сцен фильма покажут брейк-данс, узнаваемый образ картины 1986 года, переосмысленный в современном контексте. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Реклама на UFM.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Хватит мечтать. Пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
6: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
8: Если бы не ты, я бы утонул в отчаянии. Спасай меня, нарушая молчание. Твои объятия темными ночами круче оберегов, крепче наших обручалий.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если мух не слышно, жди дождя, а если они громко жужжат, будет ясно. По прогнозам синоптиков, в субботу 25 июля в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь днем до 25 градусов, ночью плюс 20. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду, световой день составит 15 часов. Геомагнитное поле спокойное.

0: Реклама на ОФМ.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
2: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику «Good Look». Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорила, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс.

0: Новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Яндекс открыл карту с наличием топлива и очередей на заправках всем пользователям. В тему данной новости в голову пришла известная песня популярнейшего коллектива советской эстрады вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята». Автомобили, автомобили буквально все заполонили. Там, где вековая лежала пыль, свой след оставил автомобиль. А это я все к чему? Водители, тема актуальная. Внимайте! В приложениях «Яндекс.Гоу» и «Яндекс.Заправки» появилась интерактивная карта с информацией о наличии бензина для всех пользователей. Ранее она была доступна только водителям такси. Пока список очередей доступен только в Москве и Санкт-Петербурге. Но в «Яндексе» обещают, что в ближайшие недели сервис начнет работать и в других городах. Дополнительно есть возможность отфильтровать заправки по типу топлива. Для определения очередей и наличия топлива компания пользуется алгоритмом, схожим с тем, который используется для прогноза пробок, а также задействует информацию сервиса заказа топлива в Яндекс.Заправках, карт и просто опрашивает водителей, проехавших мимо автозаправочных станций или побывавших на них. Одним словом, с Яндекса можно узнать, где есть топливо, а где его нет. На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама на ОФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на ОФМ 8-909-45-00-30.

0: радіо УФМ. 107.9 FM.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Внимание жителей Усть-Лабинска и села Суворовского. Отдел МВД информирует о графике работы участкового уполномоченного. За участком номер 26 города и участком номер 3 села Суворовская закреплен младший лейтенант полиции Евгений Анатольевич Бондаренков. Прием граждан проводится в административном пункте Усть-Лабинска по следующему расписанию. Вторник и четверг с 17.00 до 19.00. Первая суббота месяца с 15.00 до 16.00. Контактный телефон 8 918 003 54 85. При необходимости вы можете обратиться к своему участковому в указанные часы. Усть-Лабинский особенный юбилей. Свой 101-й день рождения отмечает Юлия Кирилловна Кондакова. Женщина с удивительной судьбой и огромным сердцем. В годы Великой Отечественной войны она совсем еще девушкой с 18 лет работала медсестрой в подмосковном госпитале, а затем и на передовой. Юлия Кирилловна спасала раненых при обороне Москвы и Ленинграда, за что была награждена медалями за боевые заслуги и оборону городов. После войны она переехала на Кубань и долгие годы трудилась старшей медсестрой в детской поликлинике. С юбилеем ветерана поздравил глава региона, пожелав ей крепкого здоровья и благополучия. К этим словам присоединяемся и мы. С днем рождения, Юлия Кирилловна! Внимание жителей Краснодарского края! С 1 февраля этого года в регионе действует увеличенная единовременная выплата для военнослужащих, которые заключают контракт с Министерством обороны России. Те, кто подпишет контракт от Краснодарского края, сразу при оформлении получают 3 400 000 рублей. А за первый год службы общая сумма составит уже 6 миллионов и более. Кроме того, для участников специальной военной операции и их семей предусмотрены дополнительные меры поддержки, бесплатные земельные участки, помощь в газификации домов, списание долгов по кредитам и сертификаты на санаторно-курортное лечение. Подробности на сайте контракт23.рф или по телефону 8 800 444 46 23. Уважаемые родители и школьники, обратите внимание, в Усть-Лабинске до конца августа работают летние

0: досуговые площадки для детей и подростков. Каждый будний день с 17 до 20 часов ребят ждут конкурсы, спортивные эстафеты, подвижные настольные игры. Отличная возможность весело провести каникулы и найти новых друзей. Площадки открыты по нескольким адресам. На улице Красной, Чкалова, Центральной, Советской, в городском парке, а также на спортивных площадках по Красно-Форштадтской, Пушкина, на пересечении Продольной, Первомайской и в парковой зоне озера Копытце. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Радио УФМ.

0: UFM. Реклама на UFM.
1: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
2: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если мух не слышно, жди дождя, а если они громко жужжат, будет ясно. По прогнозам синоптиков, в субботу 25 июля в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь днем до 25 градусов, ночью плюс 20. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду, световой день составит 15 часов. Геомагнитное поле спокойное.

0: Радио.
1: Радио. Радио УФМ.
0: Реклама на УФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
4: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА, войска беспилотных систем. Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
5: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
11: Качество, проверенное временем.
10: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
12: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM. Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
1: Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предлагающий рассчитывать минимальную пенсию на основе минимального размера оплаты труда. Документ опубликован в электронной базе Госдумы. Сейчас социальная гарантия для неработающих пенсионеров обеспечивается через механизм федеральной и региональной социальной доплаты к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания. Однако, отмечают авторы инициативы, величина прожиточного минимума, как правило, существенно ниже МРОТ. Кабмин считает, что законопроект нуждается в существенной доработке. Там напомнили, что МРОТ применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного соцстрахования. Применение минимального размера оплаты труда для других целей не допускается.
0: Копейка рубль бережет.
1: В Госдуме выступили с инициативой внедрить льготную программу. Депутаты предложили министру финансов Антону Силуанову инициировать запуск общероссийской программы «Народная ипотека». Как сообщает ТАСС, по условиям данной программы процентная ставка по кредитам составит 3% годовых. Лимит кредитования установлен в размере 6 миллионов рублей для регионов и 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга. Срок погашения кредита до 30 лет, а первоначальный взнос не должен быть меньше 15%. Процентов от цены недвижимости. Право на участие в программе получат граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Таким категориям относятся молодые специалисты в возрасте до 35 лет, работники бюджетной сферы, студенты, а также лица, не имеющие детей.
0: Экономика должна быть экономной.
1: По данным ОЗОН, 42% опрошенных чувствуют праздничное настроение, когда идут в пункт выдачи заказа за особенно долгожданной покупкой, а почти каждый третий респондент называет любой поход в ПВЗ маленьким событием. Наиболее ярко такой настрой проявляется у молодых людей. Почти 40% покупателей от 18 до 25 лет с особым удовольствием идут за своим заказом именно в пункт выдачи. При этом 67% респондентов согласны с тем, что ПВЗ не просто пункт выдачи, а место, куда действительно приятно зайти. 31% признаются, что, находясь в пункте выдачи заказов, испытывают предвкушение, радость и интерес. А еще 31% – спокойствие и удовлетворение от того, что полностью контролирует процесс получения товара. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радіо УФМ. 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Председатель Заксобрания края Юрий Бурлачк рассказал о масштабных стройках в сфере водоснабжения и водоотведения. По его словам, на модернизацию очистных сооружений Черноморского побережья направят 91 миллиард рублей. Руководитель кубанского парламента подчеркнул, что пик курортного сезона диктует службам жилищно-коммунального хозяйства особый режим работы. Комфорт и безопасность миллионов отдыхающих и местных жителей напрямую зависят от того, как сработают коммунальщики. Для работников ЖКХ лето остается жарким, вне зависимости от погоды. Условий, заметил Бурлачка. Он пояснил, что с одной стороны, после весенней распутицы строители максимально интенсивно ведут монтаж и ремонт, завершают старые объекты и запускают новые, но одновременно старые инженерные коммуникации эксплуатируют на износ, что оборачивается частыми авариями. На их устранение приходится срочно стягивать дополнительные бригады и технику. Несмотря на все экономические сложности, обновление водопроводных и канализационных сетей в регионе не сворачивает. По словам председателя ЗСК, в рамках государственных и региональных программ сейчас в работе находится 140 различных сооружений, а также прокладывается более 176 километров труб. Все эти объекты поэтапно ведут в строй с 26 по 28 годы. Отдельно Юрий Бурлачк остановился на ключевых проектах. В Краснодаре полным ходом возводит вторую очередь главного канализационного коллектора. Эта стройка решит проблему водоотведения для более чем 1 200 000 горожан. А вдоль Черноморского побережья запланирована реконструкция сразу 22 очистных сооружений общей стоимостью 91 миллиард рублей. По состоянию на сегодняшний день в Усть-Лабинском районе работают 17 автозаправочных станций. В наличии 92-й бензин на 16 АЗС, 95-й также на 16 АЗС, дизельное топливо на 14 АЗС. Временно не отпускают топливо 2 АЗС. АЗС «Лукойл» в станице Ладожской и АЗС «Лукойл» по адресу Заплотняная, 17Б. Просьба к жителям не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж. Уважаемые жители, начались работы по укладке асфальта на улице Ленина. На время работ на данном отрезке будет ограничено движение транспорта. Прошу водителей выбирать маршрут объезда и следовать указаниям дорожных знаков. Администрация Усть-Лабинского городского поселения напоминает арендаторам земельных участков из госсобственности, расположенных на территории города, о необходимости своевременно оплачивать арендную плату по заключенным договорам. Неуплата влечет начисление пени и грозит недобросовестным арендаторам расторжением договоров аренды земельных участков. Получить необходимую информацию по оплате можно в отделе по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации поселения по адресу город Усть-Лабинск, улица Ленина, 33 или по телефону 520-29. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: реклама на OFM.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремян, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
4: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
5: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на OFM. 8-909-45-00-30.

0: куда ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если мух не слышно, жди дождя, а если они громко жужжат, будет ясно. По прогнозам синоптиков, в субботу 25 июля в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь днем до 25 градусов, ночью плюс 20. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду, световой день составит 15 часов. Геомагнитное поле спокойное.

0: Lego. Lego.
1: Радио УФМ. Реклама на УФМ.
2: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф. Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-4575-444.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 97.9 FM.
1: Дорожные новости.
2: За 14 лет автомобили в России подорожали в 4 раза. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне стали чаще попадать в аварии из-за выезда на встречку. По статистике, с начала года по этой причине произошли больше 1700 ДТП. Это почти в полтора раза больше, чем годом ранее. ДТП на встречке почти всегда тяжелое. Количество жертв и пострадавших тоже растет. Среди причин называют проблемы организации дорожного движения, большое количество дорожных ремонтов на трассах и погоду. В начале года во многих регионах прошли аномальные снегопады. Количество аварий в этот период выросло. За 14 лет автомобили в России подорожали в 4 раза. По данным Российской ассоциации автодилеров, в 2012 году новый автомобиль в среднем стоил 800 тысяч рублей. Тогда за эти деньги можно было купить, например, Volkswagen Polo в топовой версии или Tiguan в базе. Сейчас средний новый автомобиль стоит 3 миллиона 300 тысяч рублей. Правда, и класс у такой машины выше. В этой ценовой категории немало крупных среднеразмерных кроссоверов в богатых комплектациях. В Крым можно провести до 200 литров топлива. Местные власти и спецслужбы увеличили разрешенный объем топлива для удобства автотуристов. На полуострове по-прежнему есть сложности с бензином, поэтому лучше запасаться топливом заранее. Учитывайте нюансы. Топливо нужно провозить в канистрах. Объем до 50 литров. Габариты не больше 65 на 75 сантиметров. Тару при въезде проверяют на рентгенаппарате. Большие бочки с собой везти бесполезно. На мост с ними не пустят. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радио УФМ.

0: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
1: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Российские работники по трудовому законодательству имеют право уволиться во время больничного, причем дни временной нетрудоспособности включаются в период обязательной отработки, рассказала RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. Для увольнения нужно подать письменное заявление, причем его можно направить по почте с уведомлением о вручении. Общий срок предупреждения составляет 2 недели, и он начинает отсчитываться со следующего дня после того, как работодатель получил заявление, пояснила Санина. Дни больничного входят в этот срок, поэтому выходить на работу ради отработки не нужно. Если после подачи заявления человек дольше 2 недель находится на больничном, то переносить дату увольнения работодатель не может. Трудовой договор разрывается строго в установленный день. Введение устного экзамена по истории для 9-классников должно быть тщательно подготовлено и не привести к негативному отношению школьников к этому предмету. Об этом заявил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев в интервью ТАСС. По его словам, подготовка к новому формату экзамена ведется без спешки и с учетом всех возможных рисков для учеников и педагогов. Глава Рособорнадзора отметил, что история является одним из ключевых предметов, а знание истории страны важно для каждого гражданина наряду со знанием русского языка. Глава ведомства добавил, что Минпросвещение обсуждает нововведение с разработчиками экзаменационных материалов и экспертами. В штатном режиме устный экзамен по истории планируется ввести с 2028 года. И в завершении выпуска почти половина россиян признались, что создают образ богатой жизни в соцсетях, стараясь казаться успешнее, чем в реальной жизни. Это показало исследование, с результатами которого ознакомилась газета.ру. Только 9% россиян могут позволить себе практически все. 32% испытывают финансовые трудности, 26% живут комфортно, где крупные покупки требуют накоплений. 35% хватает средств только на самое необходимое. Среди респондентов с доходом до 100 тысяч рублей 83% отметили, что им хватает денег только на необходимое. Среди зарабатывающих свыше 300 тысяч рублей 69% живут комфортно, но крупные покупки требуют накоплений. И 48% с доходом более 500 тысяч рублей могут позволить себе практически все. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт-Информ».
2: Радио УФМ. Радио УФМ.
3: Все мы изначально чайники.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если мух не слышно, жди дождя, а если они громко жужжат, будет ясно. По прогнозам синоптиков, в субботу 25 июля в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь днем до 25 градусов, ночью плюс 20. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный до 4 метров в секунду, световой день составит 15 часов. Геомагнитное поле спокойное.

0: FM на 107.9 FM. УФМ 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: важных слова одна, что я оставлен.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал.

0: сердце крепче, прижим мать поближе.
1: Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107,9 FM.

0: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радіо УФМ. УФМ на 107, на 107.9 ФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
3: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8 918 08 07 3 единицы. 8 918

осень длиной в вечность. Ты навсегда в моем сердечке. Может, тебя больше не встречу. Так будет лучше, но не легче. Я благодарен тебе, я ценю и надеюсь, меня не забудешь. Это так странно и больно. Уходить, когда

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

Хочешь попробовать это время в кредит? Давай один раз навсегда, ведь знаешь, время быстро пролетит. Условные рефлексы, нам в метре с тобой не тесно. Контрасты в условном месте пустяк, лишь бы все честно. Давай оставим навсегда внутри то, что не своими силами мы в чувство привели. Пускай останутся все шансы на ошибки.

Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: всех живу.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.
2: You ain't got no type. You like bitches, oh so basic, just for hype.

УФМ. УФМ на 107.9 FM.

Я ночью делал то, за что мне утром стыдно. Я будто был во сне, я был во сне. И каждый такой раз мне все очевидно.

ночью любил тех, кого не люблю днем. И фото в телефоне скажет об одном. Все дело ведь не в них, дело все во мне. Я ночью был на дне.

Мы это космос, космос. Трудный возраст после. Убитый голос, голос. Люблю твой образ, образ. К черту контры, контры. К черту гордость, гордость. В ней нет понта, нет понта. Твой самый

Я знаю, я не тот, кого ты видела. Мы все же любим, значит, будем.